моем мешкой, долня мотай, камуя доржей, я не вилус на кча, бегиня карт, толпа слабче, гей, дежу, диштат.